Там, за турским гричем, там я дост фантичо, ксе за нас войскуе я. Ксе за нас войскуе я. Там со черни дими, там се нич не види. Камор крогла прилети, камор крогла прилети. Там се нич не смили, оче своему сини, син, па тут очету не. Sin, pa tut očetune. Krogla priletela, v srce me zadela in me težko ranila.